за да спала, моя люба. И задний путь ты гледам познал. Ту поред мене слопила очи, моя люба. Я шел и путь ты гледам познал. Дай край.